0: Navolar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: В столице 7 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Каз Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо,
3: а что зовут?
2: Назо, блесам, я чё укам уйге до отца олеп еглап кырды.
3: Вой, тинчлиймы, нема бопты?
2: Махалладаги ботыр блан урушпты.
3: Нема, йома урупты ма?
2: Манам шнақадып ойлап укам Назо урзам, Yo, menga hech narsa qilmadi dedi.
3: Unda nimaga dod solib yig'labdi?
2: Shunchaki Botir xafa bo'lmasin degan ekan-da.
3: O'zicha yosh bolalarni ko'chada urishib yurish juda ham jonimga tegib ketdi. Nima keragi bor ekan?
2: Nazo, o'zing ham kichkinaligingda ras urishardingku, esingda morto?
3: Zato hozir bu ishimni tashlaganman.
2: Voy Nazo, qaragi, u kim bilan bitta bola urishyapti.
3: Ya, qani, voy, yur bizga ham urishamiz.
0: 2 dugona.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: В столице 11 часов.
2: Радио Маркес.

Однажды кто-то узнает у меня, как прошел день. Однажды кто-то узнает, что я поел, что я надел. Однажды кто-то узнает, доехал ли я и не долетел. Однажды кто-то поймет, что стресса я жесть похудел. Однажды кто-то заметит, что я люблю чай, но без сахара. Что я молчу, когда больно и плохо, и ночью варю со страхами. Однажды кто-то узнает, что не люблю, то не трахаю. Однажды кто-то по взгляду поймет, что я просто... Однажды кто-то узнает меня, и уже не частично. Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны. Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на личном. Однажды все будет.

0: o'zingni.
1: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Кузнинг
2: бехиос зинатыдан.
3: Бахрон. Бізді Кузьмов сума.
4: Маркес. Радиосы.

0: Kongil'da Acib Altın Kozmosu'na. Sevimli Radyo'da.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Марказ радиосы.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: Столица час.
2: Радио «Маркес».

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: В столице 3 часа.
2: Радио Маркет.